Ты ей средом. Окей, слышь, нам один хит. 2000 друга. Можно нам и познать. Это что будешь мало. Конец, на его сочи мы откроем. У нас ставлю мудюсканье. Узнаравно Шамоникс. И How Did You Know?